0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слушаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Давай.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слухаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
3: Ты

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слухаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
3: Пою лузі червона коли.